по-прежнему на всех ревенках за Россию. Представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема. Неизвестно, недалеко будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков, Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская власть не вечна. Советская влас